0: Остатък ове песме. Чуйте ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn 064 11 60 97.